0: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
1: C'est une chanson sur les amis, la vie et la mort.

0: добра.
1: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.